mare sune ta spor. Nevroši mešoni mechalasi, atroni to skalpasi, u vok to vrakator. Треша, треша, мавро, мухай вури, спасе, спасе, то пагоз мио рекор. Чалмерикси, скато дебирази, атроми то скалпасі.